0: FM. Синка Энергия.
1: Энергия.
0: Тусон.
1: Шоу.
2: Пара, пара, пара, сегура. Тей сервежа и?
3: Тей.
2: И та желада?
3: Да.